0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 8 июня. Католическая церковь чтит память святого Медарда, епископа Нуайонского, одного из наиболее известных епископов французской церкви VI века. Детство будущего святого прошло на севере Франции в семье глубоко верующих христиан. По Божьей воле и никогда не сопротивляясь ей, сначала Медард стал священником, а потом был хиротонисан святым Ремигием в епископа. Он запомнился современникам тем, что очень часто проводил время в молитве, постах, покаянии. Будучи в преклонном возрасте, далеко за 70, ходил по деревням и весям, проповедуя Иисуса Христа распятого. Горячо просил чад Божьих своей епархии верить в Бога. И таким образом навсегда искоренил язычество на вверенной ему земле. Своими трудами и чудесами он настолько возвеличил Бога, что даже королева франков Радегонда со смирением приняла из его рук монашеский постриг. «Славлю величественное имя Твое, Боже!»
3: Новости из Ватикана по-русски.
0: В первый день пребывания в Мадриде Святейший Отец посетил дом для приема людей, оказавшихся без крова, круглосуточный центр социальной помощи под эгидой местного отделения «Каритас». Кардинал-архиепископ Мадрида произнес вступительное слово, сказав, что «каждый, кто находится в Мадриде, сам из Мадрида». Папа с благодарностью ответил, что он действительно чувствует себя настоящим мадридцем в большой семье, где, как во всех семьях, происходят чудеса любви. Некоторые обитатели приюта поделились историями своей жизни, болезненными, но прежде всего светлыми историями, в которых, как в зеркале, отражается любовь Бога, прокомментировал папа Лев. Он также упомянул о мадридской традиции рождественских вертепов. Огни и голоса, звуки, которые в рождественские праздники касаются наших сердец и вызывают на глазах слезы, на самом деле мы несем в себе, с собой и посреди нас в течение всего года. А сегодня они как никогда живы и ярко сияют в этих помещениях вокруг простых и гостеприимных яслей. Обращаясь к персоналу дома, папа подчеркнул, любовь Христова побуждает служить братьям, а милосердие

с его мирским менталитетом. Бедные не должны быть забыты, если мы не хотим оставлять вод живого потока церкви, берущего свой исток из Евангелия и приносящего плод в каждый период истории, процитировал папа свое апостольское увещание «Дилекси Те».

Вечером 6 июня на площади Лима в Мадриде Папа Римский встретился с 600 тысячами молодых паломников. Лев XIV вышел на сцену вместе с 30 юношами и девушками, которые затронули волнующие их темы от имени всех собравшихся. На вопрос о святых, сыгравших важную роль в его жизни, папа привел примеры отца церкви IV века святого Иоанна Златоуста, испанского епископа святого Фому из Вильянуэва и святого Турибия Монгровехо, который был миссионером в Перу в XVI веке. В каждом из них папа отметил стремление к истине и любовь, с какой они проповедовали Слово Божье. «Если они смогли, то почему не я?» — повторил Святейший Отец вслед за святым Августином. Папа призвал молодых людей вдохновляться примерами людей веры. Он отметил, что во время своего пребывания в Перу встретил много христиан, чье свидетельство помогло ему еще больше следовать за Иисусом. Один из вопросов касался распознавания голоса Бога в шуме современного мира. Папа посоветовал молодежи больше пребывать в тишине. Сознательный отказ от шума лишает его возможности нас отвлекать и разрушать. Необходимо слушать живое слово Бога, Иисуса Христа, чтобы уметь распознавать его голос. Он звучит в Писании, которое несет человечеству обетование и спасение. Особое пространство тишины, где можно быть самим собой в присутствии Бога, это поклонение пресвятым дарам. Молодежь затронула также тему сопровождения тех, кто только встал на путь обращения. Папа напомнил, что никто из нас не является учителем, но все мы ученики Христа. Он призвал молодых поступать по образу Христа, быть пастырями, воспитателями и друзьями. Если ваша вера горит внутри вас, вы сумеете передать ее живой огонь. Если будете верны своему призванию, вы станете отражением его благодати. Лица восторженных супругов и родителей, мудрых священников, монахов и монахинь, посвятивших себя Богу, чтобы служить ближним, сияют не от идеи, а от святости жизни, прошедшей через испытания. Последние вопросы касались миссии молодежи в современном мире. Папа привел цитату из древнего текста писем Диогена. «Христиане в мире, как душа в теле». Развивая эту мысль, он продолжил. «Ученики Иисуса – это всегда люди своего времени, но никогда не пленники мимолетной эпохи. Мы свободны во Христе, Его любовь освобождает нас. Видя вас, молодые люди, наполненных энтузиазмом веры, я возлагаю большие надежды на вашу способность нести свидетельство Христа в мир, в том числе в цифровых медиа, и передавать миру красоту Евангелия». Встреча завершилась поклонением пресвятым дарам и благословением.

Утром 7 июня в рамках апостольского визита в Испанию Лев XIV возглавил торжественную мессу и процессию в честь праздника Святейшего Тела и Крови Христа. Богослужение на Мадридской площади Сибелес собрало 1 200 000 паломников. В своей проповеди папа подчеркнул, что для Испании торжество Корпус Домини не просто дата в календаре, а возвращение к национальным и духовным истокам. Веками этот праздник формировал испанское искусство, музыку и архитектуру, что и сегодня выражается в великолепных цветочных коврах и уличных алтарях. Речь идет не о внешнем проявлении, не о фольклорном пережитке или простом эстетическом украшении. Здесь дело в вере, в присутствии воскресшего Господа, который жив и пребывает с нами. Папа напомнил,

0: Помнил, что евхаристическая процессия по городским улицам свидетельствует о том, что Бог не остается затворенным в храме, но, напротив, выходит нам навстречу. Христос выходит из стен храмов навстречу повседневности, разделяя участь слабых, больных и отверженных. Именно поэтому в Испании торжество Корпус Домини традиционно соединено с Днем Милосердия. Верующие должны не просто сопровождать пресвятые дары, но сами избавляться от эгоизма и удобной частной веры. Святейший Отец призвал испанское общество не запирать духовную память в рамки ностальгических воспоминаний, дабы не впасть в искушение довериться иным идолам и питаться хлебом, который не насыщает. Главный ориентир, который Лев XIV оставил верующим, касается будущего страны. Вот наказ для Испании сегодняшней и завтрашней. Религиозность, которая веками одушевляет страну, должна быть не музеем прошлого для посещения, а школой веры, из которой можно черпать силы и сегодня. Эта школа учит преклонять колени не только перед Богом, но и перед ближним, поскольку никто не может преклоняться перед Господом и при этом презирать брата своего. Она требует от христиан смелого принятия современных вызовов и личного вклада в общее благо. Папа обратился к наследию двух испанских подвижников. Святой епископ Мануэль Гонсалес трепетно относился к заброшенным дарохранительницам. Его жизнь учит хранить верность Христу и чтить Евхаристию не только на великих празднествах или по особым случаям, но и в безмолвной верности тех, кто пребывает с Господом, когда он кажется забытым, в смиренной и непоказной дружбе, которая питается день за днем. Вторым ярким образом стали мистические стихи святого Иоанна Креста. «Близок мне этот источник, что бьет и искрится, пусть даже глубокая ночь». Папа напомнил, что святой написал эти строки в 1578 году, находясь в заточении в монастырской тюрьме Толедо, как раз накануне праздника Корпус Домини. Во тьме застенков он распознал скрытое присутствие Господа, из которого изливается свет, не знающий заката, и бьет жизнь, которая не иссякает. Иисус в Евхаристии – это тот самый вечный скрытый источник, который течет и утоляет жажду, но не ослепляет, не навязывает себя внешней силой и не являет себя в виде зрелища. Лев XIV призвал верующих Испании не замыкаться в приватном благочестии, но делиться евхаристической благодатью с семьями, неимущими и теми, кто потерял надежду. Господь Иисус, пребывающий в Евхаристии, да соделает вас хлебом преломленным, раздаваемым и приносимым в дар, дабы полнота жизни излилась на вас, на ваших близких и на вашу страну, воззвал папа, завершая проповедь.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная. Церковь.
1: Церковь.
3: Церковь.
1: Духовная.
3: Церковь.
2: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль. Мораль.
2: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире «Трудные вопросы». Сегодня мы поговорим о том, являются ли сплетни и злословия смертным грехом.

0: Сплетни – это, к сожалению, очень распространенный грех, противоречащий любви к ближнему, поскольку любовь ищет благо ближнего, в то время как сплетни преследуют иную цель – очернить, опорочить другого. Это также грех против справедливости, и поэтому раскаяние требует ее возмещения. Святой Фома Аквинский говорил, что сплетни и злословия совпадают по материи и по форме, то есть по словесному проявлению. И первое, и второе заключается в том, что мы скверно говорим о ближнем без его ведома. Из-за этого сходства иногда их путают, однако они различаются по цели. Злословящий имеет целью опорочить ближнего и поэтому с особой настойчивостью показывает те недостатки, которые могут очернить человека или хотя бы навредить его репутации. Сплетник же стремится разрушить дружбу, как говорится в Писании, где нет наушника, раздор угасает. Сплетник, то есть наушник, подчеркивает в человеке те недостатки, которые могут настроить против него слушающих, как говорится в том же Писании. Человек-грешник смутит друзей и поселит раздор между живущими в мире. В катехизисе католической церкви о злословии упоминается в разделе о восьмой заповеди «Не давай ложного свидетельства». Уважение к репутации людей воспрещает любые поступки и слова, способные причинить им несправедливый ущерб. Например, в необоснованном суждении виновен тот, кто без серьезных на то оснований хотя бы даже молча признает моральный недостаток ближнего. В злословии виновен тот, кто без объективной и веской причины сообщает людям, ничего о том не знающим, о недостатках и проступках других. Грешит клеветой тот, кто ложными утверждениями наносит вред репутации других и дает пищу для неправильного о них суждения. Чтобы избегать необоснованного суждения, каждый должен стараться толковать как можно более доброжелательным образом мысли, слова и поступки ближнего. Всякий добрый христианин должен скорее поддерживать высказывания ближнего, нежели осуждать их. А если поддержать невозможно, пусть постарается узнать, какое значение тот придает своим словам. Если его понимание неправильно, надо с любовью исправить его. А если этого недостаточно, то надо искать все возможные средства, чтобы ближний понял и, поняв правильно, спасся. Злословие и клевета наносят ущерб репутации и чести ближнего, а честь – это социальное свидетельство о человеческом достоинстве. И каждый обладает естественным правом на честь своего имени, на свою репутацию и уважение к себе. Итак, злословие и клевета оскорбляют добродетели любви и справедливости. Тяжесть этого греха измеряется тем, какой именно факт о ближнем распространяется или приписывается, и какой ущерб это ему наносит. Поэтому нельзя установить четкие критерии для всех случаев. Святой Игнатий Лойолы считал тяжким, то есть смертным грехом, разглашение чьего-либо скрытого греха, если для распространения этой информации нет веской причины. Если речь идет об уже известных фактах или же о фактах, которые в любом случае будут известны, то это обыденный грех. Отметим, что злословие следует отличать от обязанности разглашения сведений о таких недостатках ближнего, которые могут привести к серьезному урону для человеческого сообщества. При этом должно отсутствовать намерение очернить человека, но единственной целью должна быть именно защита общего блага. Например, сообщать родителям о поступках детей – это право и долг. Точно так же, когда речь идет о выборах кандидатов на ответственную должность, то разглашение их преступлений является долгом во избежание вреда, который они могут нанести обществу.
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 8 июня, Католическая Церковь чтит память святого Медарда, епископа Нуайонского, одного из наиболее известных епископов французской церкви VI века. Детство будущего святого прошло на севере Франции в семье глубоко верующих христиан. По Божьей воле и никогда не сопротивляясь ей, сначала Медард стал священником, а потом был хиротонисан святым Ремигием в епископа. Он запомнился современникам тем, что очень часто проводил время в молитве, постах, покаянии. Будучи в преклонном возрасте, далеко за 70, ходил по деревням и весям, проповедуя Иисуса Христа распятого. Горячо просил чад Божьих своей епархии верить в Бога. И таким образом навсегда искоренил язычество на вверенной ему земле. Своими трудами и чудесами он настолько возвеличил Бога, что даже королева франков Радегонда со смирением приняла из его рук монашеский постриг. «Славлю величественное имя Твое, Боже!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: В первый день пребывания в Мадриде Святейший Отец посетил дом для приема людей, оказавшихся без крова, круглосуточный центр социальной помощи под эгидой местного отделения Каритас. Кардинал-архиепископ Мадрида произнес вступительное слово, сказав, что каждый, кто находится в Мадриде, сам из Мадрида. Папа с благодарностью ответил, что он действительно чувствует себя настоящим мадридцем в большой семье, где, как во всех семьях, происходят чудеса любви. Некоторые обитатели приюта поделились историями своей жизни, болезненными, но прежде всего светлыми историями, в которых, как в зеркале, отражается любовь Бога, прокомментировал папа Лев. Он также упомянул о мадридской традиции рождественских вертепов. Огни и голоса, звуки, которые в рождественские праздники касаются наших сердец и вызывают на глазах слезы, на самом деле мы несем в себе, с собой и посреди нас в течение всего года. А сегодня они как никогда живы и ярко сияют в этих помещениях вокруг простых и гостеприимных яслей. Обращаясь к персоналу дома, папа подчеркнул – любовь Христова побуждает служить братьям, а милосердие и забота – это экзамен на нашу веру. Даже христиане во многих случаях поддаются влиянию взглядов, сформированных мирскими идеологиями или политическими и экономическими тенденциями, что приводит к несправедливым обобщениям и ошибочным умозаключениям. Тот факт, что проявление благотворительности презирается и высмеивается, словно навязчивая идея нескольких человек, а не пламенное сердце миссии Церкви, наводит меня на мысль, что мы всегда должны перечитывать Евангелие, чтобы не рисковать заменить его мирским менталитетом. Бедные не должны быть забыты, если мы не хотим оставлять вод живого потока Церкви, берущего свой исток из Евангелия и приносящего плод в каждый период истории, процитировал папа свое апостольское увещание «Дилекси Те».

Вечером 6 июня на площади Лима в Мадриде Папа Римский встретился с 600 тысячами молодых паломников. Лев XIV вышел на сцену вместе с 30 юношами и девушками, которые затронули волнующие их темы от имени всех собравшихся. На вопрос о святых, сыгравших важную роль в его жизни, папа привел примеры отца церкви IV века святого Иоанна Златоуста, испанского епископа святого Фому из Вильянуэва и святого Турибия Монгровехо, который был миссионером в Перу в XVI веке. В каждом из них папа отметил стремление к истине и любовь, с какой они проповедовали Слово Божье. «Если они смогли, то почему не я?» — повторил Святейший Отец вслед за святым Августином. Папа призвал молодых людей вдохновляться примерами людей веры. Он отметил, что во время своего пребывания в Перу встретил много христиан, чье свидетельство помогло ему еще больше следовать за Иисусом. Один из вопросов касался распознавания голоса Бога в шуме современного мира. Папа посоветовал молодежи больше пребывать в тишине. Сознательный отказ от шума лишает его возможности нас отвлекать и разрушать. Необходимо слушать живое слово Бога, Иисуса Христа, чтобы уметь распознавать Его голос. Он звучит в Писании, которое несет человечеству обетование и спасение. Особое пространство тишины, где можно быть самим собой в присутствии Бога, это поклонение пресвятым дарам. Молодежь затронула также тему сопровождения тех, кто только встал на путь обращения. Папа напомнил, что никто из нас не является учителем, но все мы ученики Христа. Он призвал молодых поступать по образу Христа, быть пастырями, воспитателями и друзьями. Если ваша вера горит внутри вас, вы сумеете передать ее живой огонь. Если будете верны своему призванию, вы станете отражением его благодати. Лица восторженных супругов и родителей, мудрых священников, монахов и монахинь, посвятивших себя Богу, чтобы служить ближним, сияют не от идеи, а от святости жизни, прошедшей через испытания. Последние вопросы касались миссии молодежи в современном мире. Папа привел цитату из древнего текста писем Диогена: «Христиане в мире, как душа в теле». Развивая эту мысль, он продолжил: «Ученики Иисуса – это всегда люди своего времени, но никогда не пленники мимолетной эпохи. Мы свободны во Христе, Его любовь освобождает нас. Видя вас, молодые люди, наполненных энтузиазмом веры, я возлагаю большие надежды на вашу способность нести свидетельство Христа в мир, в том числе в цифровых медиа, и передавать миру красоту Евангелия». Встреча завершилась поклонением пресвятым дарам и благословением.

0: Утром 7 июня в рамках апостольского визита в Испанию Лев XIV возглавил торжественную мессу и процессию в честь праздника Святейшего Тела и Крови Христа. Богослужение на Мадридской площади Сибелес собрало 1 миллион 200 тысяч паломников. В своей проповеди папа подчеркнул, что для Испании торжество Корпус Домини не просто дата в календаре, а возвращение к национальным и духовным истокам. Веками этот праздник формировал испанское искусство, музыку и архитектуру, что и сегодня выражается в великолепных цветочных коврах и уличных алтарях. Речь идет не о внешнем проявлении, не о фольклорном пережитке или простом эстетическом украшении. Здесь дело в вере, в присутствии воскресшего Господа, который жив и пребывает с нами. Папа напомнил, что евхаристическая процессия по городским улицам свидетельствует о том, что Бог не остается затворенным в храме, но, напротив, выходит нам навстречу. Христос выходит из стен храмов навстречу повседневности, разделяя участь слабых, больных и отверженных. Именно поэтому в Испании торжество Корпус Домини традиционно соединено с Днем Милосердия. Верующие должны не просто сопровождать пресвятые дары, но сами избавляться от эгоизма и удобной частной веры. Святейший Отец призвал испанское общество не запирать духовную память в рамки ностальгических воспоминаний, дабы не впасть в искушение довериться иным идолам и питаться хлебом, который не насыщает. Главный ориентир, который Лев XIV оставил верующим, касается будущего страны. Вот наказ для Испании сегодняшней и завтрашней. Религиозность, которая веками одушевляет страну, должна быть не музеем прошлого для посещения, а школой веры, из которой можно черпать силы и сегодня. Эта школа учит преклонять колени не только перед Богом, но и перед ближним, поскольку никто не может преклоняться перед Господом и при этом презирать брата своего. Она требует от христиан смелого принятия современных вызовов и личного вклада в общее благо. Папа обратился к наследию двух испанских подвижников. Святой епископ Мануэль Гонсалес трепетно относился к заброшенным дарохранительницам. Его жизнь учит хранить верность Христу и чтить Евхаристию не только на великих празднествах или по особым случаям, но и в безмолвной верности тех, кто пребывает с Господом, когда Он кажется забытым, в смиренной и непоказной дружбе, которая питается день за днем. Вторым ярким образом стали мистические стихи святого Иоанна Креста. «Близок мне этот источник, что бьет и искрится, пусть даже глубокая ночь». Папа напомнил, что святой написал эти строки в 1578 году, находясь в заточении в монастырской тюрьме Толедо, как раз накануне праздника Корпус Домини. Во тьме застенков он распознал скрытое присутствие Господа, из которого изливается свет, не знающий заката, и бьет жизнь, которая не иссякает. Иисус в Евхаристии – это тот самый вечный скрытый источник, который течет и утоляет жажду, но не ослепляет, не навязывает себя внешней силой и не являет себя в виде зрелища. Лев XIV призвал верующих Испании не замыкаться в приватном благочестии, но делиться евхаристической благодатью с семьями, неимущими и теми, кто потерял надежду. Господь Иисус, пребывающий в Евхаристии, да соделает вас хлебом преломленным, раздаваемым и приносимым в дар, дабы полнота жизни излилась на вас, на ваших близких и на вашу страну, возвал папа, завершая проповедь.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная.
1: Церковь.
3: Церковь.
1: Церковь.
2: Духовная. Церковь. Мораль.
4: Мораль.
1: Мораль.
3: Мораль.
5: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире «Трудные вопросы». Сегодня мы поговорим о том, являются ли сплетни и злословия смертным грехом.

0: Сплетни – это, к сожалению, очень распространенный грех, противоречащий любви к ближнему, поскольку любовь ищет благо ближнего, в то время как сплетни преследуют иную цель – очернить, опорочить другого. Это также грех против справедливости, и поэтому раскаяние требует ее возмещения. Святой Фома Аквинский говорил, что сплетни и злословия совпадают по материи и по форме, то есть по словесному проявлению. И первое, и второе заключается в том, что мы скверно говорим о ближнем без его ведома. Из-за этого сходства иногда их путают, однако они различаются по цели. Злословящий имеет целью опорочить ближнего и поэтому с особой настойчивостью показывает те недостатки, которые могут очернить человека или хотя бы навредить его репутации. Сплетник же стремится разрушить дружбу, как говорится в Писании, где нет наушника, раздор угасает. Сплетник, то есть наушник, подчеркивает в человеке те недостатки, которые могут настроить против него слушающих, как говорится в том же Писании. Человек-грешник смутит друзей и поселит раздор между живущими в мире. В катехизисе католической церкви о злословии упоминается в разделе о восьмой заповеди «Не давай ложного свидетельства». Уважение к репутации людей воспрещает любые поступки и слова, способные причинить им несправедливый ущерб. Например, в необоснованном суждении виновен тот, кто без серьезных на то оснований хотя бы даже молча признает моральный недостаток ближнего. В злословии виновен тот, кто без объективной и веской причины сообщает людям, ничего о том не знающим, о недостатках и проступках других. Грешит клеветой тот, кто ложными утверждениями наносит вред репутации других и дает пищу для неправильного о них суждения. Чтобы избегать необоснованного суждения, каждый должен стараться толковать как можно более доброжелательным образом мысли, слова и поступки ближнего. Всякий добрый христианин должен скорее поддерживать высказывания ближнего, нежели осуждать их. А если поддержать невозможно, пусть постарается узнать, какое значение тот придает своим словам. И если его понимание неправильно, надо с любовью исправить его. А если этого недостаточно, то надо искать все возможные средства, чтобы ближний понял и, поняв правильно, спасся. Злословие и клевета наносят ущерб репутации и чести ближнего, а честь – это социальное свидетельство о человеческом достоинстве. И каждый обладает естественным правом на честь своего имени, на свою репутацию и уважение к себе. Итак, злословие и клевета оскорбляют добродетели, любви и справедливости. Тяжесть этого греха измеряется тем, какой именно факт о ближнем распространяется или приписывается, и какой ущерб это ему наносит. Поэтому нельзя установить четкие критерии для всех случаев. Святой Игнатий Лойола считал тяжким, то есть смертным грехом, разглашение чьего-либо скрытого греха, если для распространения этой информации нет веской причины. Если речь идет об уже известных фактах или же о фактах, которые в любом случае будут известны, то это обыденный грех. Отметим, что злословие следует отличать от обязанности разглашения сведений о таких недостатках ближнего, которые могут привести к серьезному урону для человеческого сообщества. При этом должно отсутствовать намерение очернить человека, но единственной целью должна быть именно защита общего блага. Например, сообщать родителям о поступках детей – это право и долг. Точно так же, когда речь идет о выборах кандидатов на ответственную должность, то разглашение их преступлений является долгом во избежание вреда, который они могут нанести обществу.
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 9 июня католическая церковь чтит память святого Ефрема Сирина, учителя церкви. Ефрем родился в начале 4 века в бедной христианской семье. Родители воспитали его в благочестии. Жизнь порой преподносит свои сценарии. Однажды Ефрема несправедливо обвинили в краже овец, посадили в темницу, где во время сна он услышал голос, призывавший его к покаянию. Вскоре Ефрем был оправдан, освобожден и удалился в окрестные горы, став отшельником. Сестры-братья, нам с вами стоит обратить внимание на учение святого Ефрема о покаянии, в котором святой направляет наши мысли к Божьей доброте, предостерегая от уныния, которое считает тяжким грехом. Важное место в его трудах занимает учение о борьбе со страстями, а также удаление от суеты мирской. Кроме того, святой Ефрем дает ценные советы родителям о воспитании детей в духе веры, которая способна изменить структуру сознания ребенка, способна сделать его смиренно мудрым, иными словами, сделать правильным образ его мыслей о самом себе и окружающем его мире. Да и не только детей, но и нас, взрослых, тоже. Господь за меня, и мне нечего бояться.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Вечером 7 июня в мадридском комплексе Movistar Arena Лев XIV встретился с представителями мира культуры, искусства, экономики, образования и спорта. В своей речи папа отметил богатое культурное наследие Испании, которое отражается в ее городах, памятниках, университетах, храмах, в музыке, живописи и литературе. Однако созерцание этих достижений неизбежно ставит вопрос, какое наследие нынешнее поколение оставит будущему. Святейший Отец признал огромные возможности современного мира в области производства, инноваций, коммуникации, предупредив, что человечество рискует утратить смысл собственных достижений, напомнив слова Павла VI о том, что церковь – эксперт в гуманизме. Папа обозначил вопрос, который остается главным – что значит быть по-настоящему человеком? Стремление к добру, истине и красоте заложено в самой природе человека, поэтому Церковь предлагает пути к достойной жизни и общему благу. Лев XIV напомнил, что само слово «культура» связано с возделыванием и заботой. Он предложил задуматься о том, какие ценности общество сохраняет, а какие постепенно утрачивает. Ответом на этот вызов должен стать широкий общественный диалог через встречу, внимание и уважение. При этом папа особо подчеркнул, что коммуникация никогда не бывает нейтральной. Слово способно ранить или исцелить, посеять раздор или пробудить надежду. Развивая образ качества сетей, Святейший Отец призвал к сотрудничеству между университетами, бизнесом, искусством, спортом и технологической сферой, чтобы образование не изменяло поиску истины, чтобы предпринимательство не сводило работника к статье расходов, а технический прогресс учитывал нужды стариков, бедных и отверженных. В основе такого диалога должно быть достоинство человека, созданного по образу и подобию Бога. Епископ Рима подчеркнул роль искусства и веры в формировании культуры. красота способна преображать человека, а вера на протяжении веков вдохновляла на создание поэзии, музыки, литературы и архитектуры, ставших частью духовного наследия Европы. Размышляя об историческом пути континента, Святейший Отец предложил задуматься, смогла бы Европа обрести свое лицо без духовного влияния христианства. И процитировал призыв святого Иоанна Павла II: «Не бойтесь, распахните двери Христу». Затронув тему бедности, папа подчеркнул, что положение малоимущих остается постоянным вызовом для совести общества, политических и экономических систем, а также самой церкви. Экономические и общественные структуры могут считаться справедливыми лишь тогда, когда служат всестороннему развитию человека и обеспечивают ответственное участие каждого. Обращаясь к миру спорта, папа отметил его воспитательную силу. Именно на спортплощадке многие учатся уважать соперника, достойно переносить поражение, а в победе не унижать других. Завершая встречу, Святейший Отец призвал собравшихся стать новыми нитями для новых сетей, таких, что сплетают различные сферы жизни ради более человечного и солидарного общества. Y busqué, y busqué, y busqué hasta la cima. Y no hallé, y no hallé, y no hallé. Вечером 7 июня папа Лев XIV встретился в Мадриде с 200 священниками-августинцами и членами августинских общин, призвав их нести миру свидетельство единства. После приветствия провинциального настоятеля ордена Святейший Отец поблагодарил собравшихся за возможность встречи, подчеркнув, что общение и единство сердец его собратьев-монашествующих может служить посланием сегодняшнему миру. Этим свидетельством стоит делиться с молодежью, например, с теми 600 000 молодых людей, которые собирались днем ранее на площади Лима и делились своими вопросами и духовными поисками. Епископ Рима обратил внимание на присутствие сестер из созерцательных общин, указав на ценность их призвания, в том числе для придания смысла социальному служению во времена, когда утрачивается способность к тишине и способность человека заглянуть в собственное сердце. В конце встречи Лев XIV призвал собравшихся вознести молитву «Отче наш», благословил и лично приветствовал каждого. Утром 8 июня в здании Конгресса депутатов в Мадриде Святейший Отец встретился с членами парламента Испании, а также с руководителями высших государственных и судебных институтов страны. В центре его обращения было размышление о достоинстве человеческой личности – как основе законодательства, о служении общему благу и о вызовах современности, от технологического прогресса до миротворчества. Перед встречей с членами парламента Лев XIV провел краткую беседу с председателем правительства Испании Педро Санчесом. Приветствуя политиков, епископ Рима подчеркнул: «Сопровождая человечество, церковь вступает в диалог с государствами, уважает миссию политических институтов в сфере законодательства и признает различия между церковной и политической сферами. Ее слово направлено на служение человеку и общему благу. В основе любого законодательного процесса неизбежно стоит фундаментальный вопрос, какое понимание человека лежит в основе закона. От этого зависит не только содержание отдельных норм, но и сама модель общества, которую формируют законы. В этой перспективе папа напомнил о богатом историческом наследии Испании, где переплелись право, культура и духовная традиция, особенно в контексте Саламанкской школы, знаменитой богословско-правовой традиции XVI века, представители которой заложили основы учения о достоинстве человека и началах международного права. обращаясь к вызовам современности, связанным с развитием технологий и искусственного интеллекта, Лев XIV подчеркнул: «Технологии не являются нейтральными, поскольку отражают выбор и ответственность человека». В этой связи решающим становится вопрос о том, какое место занимает человеческая личность в процессе принятия решений. Поэтому подлинно справедливое общество может строиться лишь на признании неприкосновенного достоинства человека. Особое внимание собеседников папа обратил на вопросы миротворчества, свободы и общественной ответственности. Мир требует сегодня не только политических решений, но и нравственного измерения, выражающегося в уважении к инакомыслию, стремлении к истине и примирению. Достижение мира предполагает готовность к диалогу на международном уровне и отказ от логики силы, поскольку каждая война есть поражение самой способности договариваться. Оружие может временно заставить замолчать конфликты, но не способно заложить основу подлинного и прочного мира. Лев XIV напомнил, что каждое решение органов власти касается реальных людей из плоти и крови. А потому политическая ответственность требует постоянного внимания к человеку, особенно к тем, кто находится в наиболее уязвимом положении. Именно поэтому общественная жизнь нуждается в нравственном обновлении, чтобы законодательная деятельность всегда оставалась верной служению человеку. Восьмого июня в мадридской резиденции поместного епископата Лев XIV обратился к испанским прелатам с программной речью о миссии Церкви, синодальности, призваниях и свидетельстве единства в современном мире. Святейший Отец отметил, что синодальный путь предполагает умение слушать друг друга и распознавать голос Божий, звучащий через церковную общину. Размышляя над задачами благовестия, он предложил образ паломничества к Богу, в котором важно сочетать свободу обновления с верностью духовному наследию. Особое внимание папа уделил богатому христианскому наследию Испании, назвав его драгоценным сокровищем, способным и сегодня привлекать людей, в том числе неверующих, красотой веры и культурными связями, глубоко вплетенными в духовную самобытность народа. Вместе с тем он предостерег от привязанности к структурам, которые уже не служат миссии Церкви. Говоря о современных вызовах, епископ Рима указал на необходимость искать новых форм взаимодействия с обществом, использовать понятный современному человеку язык и строить отношения уважительного диалога. Папа отметил, что в эпоху растущей поляризации христианские общины призваны являть миру пример единства, в котором различные дары и харизмы не разделяют, а взаимно обогащают. Лик Христа узнается в живой мозаике Церкви. Мы, епископы, призваны быть зримым источником единства, прежде всего с Христом, с любовью храня полученную веру, в послушании Слову Божьему и живой традиции Церкви. Затем в общении с преемником Петра и со Вселенской Церковью, с духовенством, и со своей епархиальной общиной, с богопосвященной жизнью, с движениями, объединениями и со всей подлинной харизмой, которую Святой Дух дарует для всеобщего созидания. Ваша миссия требует единства, содействия диалогу, исцеления расколов и сопровождения людей, вверенных вашей заботе. По словам папы, забота о призваниях не может сводиться к статистике. Новые священники рождаются там, где есть живые общины, радостное свидетельство веры и семьи, являющие красоту верности Христу. Епископы призваны обеспечивать качественную подготовку семинаристов и развивать активное сотрудничество между епархиями. Святейший Отец вновь подчеркнул необходимость правды, справедливости, исцеления и профилактики в отношении жертв злоупотреблений со стороны духовенства. призвав Церковь отвечать искренним вниманием, действенной защитой и реальными путями к исцелению. В конце встречи Лев XIV верил испанских епископов в заступничество Пресвятой Богородицы, Матери Единства и Надежды, и завершил встречу молитвой святого Иоанна Авильского, покровителя испанского духовенства. «Если Ты посылаешь меня, Господи, делать то, что делал Ты, даруй мне Твое сердце». Восьмого июня в резиденции апостольской нунциатуры в Мадриде папа Лев XIV встретился с 6 жертвами насилия со стороны духовенства и церкви в Испании. Их сопровождали сотрудники церковных служб, оказывающих поддержку пострадавшим. В ходе беседы, продолжавшейся около часа, каждый из присутствовавших поделился с папой своей болезненной историей и высказал предложение о том, как сделать более эффективным ответ церкви на столь драматические случаи, сообщается в коммюнике зала печати Ватикана. Святейший Отец выслушал собеседников с глубоким вниманием и сердечностью, заверив от своего имени и от лица всей церковной общины в духовной близости. Он также подтвердил свою личную решимость сделать прозвучавшие предложения основой для дальнейших усилий, чтобы церковь стала по-настоящему безопасным и духовно здоровым местом, где раны обретают утешение и исцеление.

0: Вечером в кафедральном соборе Мадрида Лев XIV возглавил молебен, ставший важным духовным событием его апостольского визита. В этом храме хранится одна из главных святынь Испании – статуя Девы Марии Альмудены, у стоп которой папа возложил золотую розу как символ своего сыновнего почитания Богородицы. Епископ Рима напомнил историю обретения этой святыни, подчеркнув, что она не только свидетельствует о глубоких христианских корнях народа, но и является знаком надежды для будущих поколений. Предание гласит, что во времена арабского завоевания 712 года статуя была сокрыта местными жителями в крепостной стене, с арабского «Аль-Мудайна» — «Цитадель». После освобождения Мадрида в XI веке верующие долгое время пытались отыскать свою святыню. Тогда король Альфонсо VI распорядился совершить торжественное богослужение, во время которого произошло чудо. Несколько камней выпали из крепостной стены, открыв тайник со статуей. Папа заметил, что обрушившаяся стена на первый взгляд может показаться причиной хаоса и беспорядка, но именно она открывает пространство, позволяющее увидеть горизонт. В сегодняшнем обществе очень многие стены не защищают, а скорее разделяют, отдаляют и изолируют. Порой кажется, что разрушение этих стен заставит столкнуться с тем, что нам не нравится, и мы предпочитаем жить в комфорте, подпирая их и чаще всего попросту игнорируя. Лев XIV завершил проповедь призывом не бояться сносить стены, которые разделяют общество, и обратился к Пресвятой Богородице с молитвенным воззванием научить человечество быть созидателями мира.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 9 июня, католическая церковь чтит память святого Ефрема Сирина, учителя церкви. Ефрем родился в начале IV века в бедной христианской семье. Родители воспитали его в благочестии. Жизнь порой преподносит свои сценарии. Однажды Ефрема несправедливо обвинили в краже овец, посадили в темницу, где во время сна он услышал голос, призывавший его к покаянию. Вскоре Ефрем был оправдан, освобожден и удалился в окрестные горы, став отшельником. Сестры-братья, нам с вами стоит обратить внимание на учение святого Ефрема о покаянии, которым святой направляет наши мысли к Божьей доброте, предостерегая от уныния, которое считает тяжким грехом. Важное место в его трудах занимает учение о борьбе со страстями, а также удаление от суеты мирской. Кроме того, святой Ефрем дает ценные советы родителям о воспитании детей в духе веры, которая способна изменить структуру сознания ребенка, способна сделать его смиренно мудрым, иными словами, сделать правильным образ его мыслей о самом себе и окружающем его мире, да и не только детей, но и нас, взрослых, тоже. Господь за меня, и мне нечего бояться.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Вечером 7 июня в мадридском комплексе Movistar Arena Лев XIV встретился с представителями мира культуры, искусства, экономики, образования и спорта. В своей речи папа отметил богатое культурное наследие Испании, которое отражается в ее городах, памятниках, университетах, храмах, в музыке, живописи и литературе. Однако созерцание этих достижений неизбежно ставит вопрос, какое наследие нынешнее поколение оставит будущему. Святейший Отец признал огромные возможности современного мира в области производства, инноваций, коммуникации, предупредив, что человечество рискует утратить смысл собственных достижений, напомнив слова Павла VI о том, что церковь – эксперт в гуманизме. Папа обозначил вопрос, который остается главным. Что значит быть по-настоящему человеком? Стремление к добру, истине и красоте заложено в самой природе человека. Поэтому церковь предлагает пути к достойной жизни и общему благу. Лев XIV напомнил, что само слово «культура» связано с возделыванием и заботой. Он предложил задуматься о том, какие ценности общество сохраняет, а какие постепенно утрачивает. Ответом на этот вызов должен стать широкий общественный диалог через встречу, внимание и уважение. При этом папа особо подчеркнул, что коммуникация никогда не бывает нейтральной. Слово способно ранить или исцелить, посеять раздор или пробудить надежду. Развивая образ качества сетей, Святейший Отец призвал к сотрудничеству между университетами, бизнесом, искусством, спортом и технологической сферой, чтобы образование не изменяло поиску истины, чтобы предпринимательство не сводило работника к статье расходов, а технический прогресс учитывал нужды стариков, бедных и отверженных. В основе такого диалога должно быть достоинство человека, созданного по образу и подобию Бога. Епископ Рима подчеркнул роль искусства и веры в формировании культуры. красота способна преображать человека, а вера на протяжении веков вдохновляла на создание поэзии, музыки, литературы и архитектуры, ставших частью духовного наследия Европы. Размышляя об историческом пути континента, Святейший Отец предложил задуматься, смогла бы Европа обрести свое лицо без духовного влияния христианства. И процитировал призыв святого Иоанна Павла II: «Не бойтесь, распахните двери Христу». Затронув тему бедности, папа подчеркнул, что положение малоимущих остается постоянным вызовом для совести общества, политических и экономических систем, а также самой церкви. Экономические и общественные структуры могут считаться справедливыми лишь тогда, когда служат всестороннему развитию человека и обеспечивают ответственное участие каждого. Обращаясь к миру спорта, папа отметил его воспитательную силу. Именно на спортплощадке многие учатся уважать соперника, достойно переносить поражение, а в победе не унижать других. Завершая встречу, Святейший Отец призвал собравшихся стать новыми нитями для новых сетей, таких, что сплетают различные сферы жизни ради более человечного и солидарного общества. Y busqué, y busqué, y busqué hasta la cima. Y no hallé, y no hallé, y no hallé. Вечером 7 июня папа Лев XIV встретился в Мадриде с 200 священниками-августинцами и членами августинских общин, призвав их нести миру свидетельство единства. После приветствия провинциального настоятеля ордена Святейший Отец поблагодарил собравшихся за возможность встречи, подчеркнув, что общение и единство сердец его собратьев-монашествующих может служить посланием сегодняшнему миру. Этим свидетельством стоит делиться с молодежью, например, с теми 600 000 молодых людей, которые собирались днем ранее на площади Лима и делились своими вопросами и духовными поисками. Епископ Рима обратил внимание на присутствие сестер из созерцательных общин, указав на ценность их призвания, в том числе для придания смысла социальному служению во времена, когда утрачивается способность к тишине и способность человека заглянуть в собственное сердце. В конце встречи Лев XIV призвал собравшихся вознести молитву «Отче наш», благословил и лично приветствовал каждого. Утром 8 июня в здании Конгресса депутатов в Мадриде Святейший Отец встретился с членами парламента Испании, а также с руководителями высших государственных и судебных институтов страны. В центре его обращения было размышление о достоинстве человеческой личности как основе законодательства, о служении общему благу и о вызовах современности, от технологического прогресса до миротворчества. Перед встречей с членами парламента Лев XIV провел краткую беседу с председателем правительства Испании Педро Санчесом. Приветствуя политиков, епископ Рима подчеркнул: «Сопровождая человечество, церковь вступает в диалог с государствами, уважает миссию политических институтов в сфере законодательства и признает различия между церковной и политической сферами. Ее слово направлено на служение человеку и общему благу. В основе любого законодательного процесса неизбежно стоит фундаментальный вопрос, какое понимание человека лежит в основе закона. От этого зависит не только содержание отдельных норм, но и сама модель общества, которую формируют законы. В этой перспективе папа напомнил о богатом историческом наследии Испании, где переплелись право, культура и духовная традиция, особенно в контексте Саламанкской школы, знаменитой богословско-правовой традиции XVI века, представители которой заложили основы учения о достоинстве человека и началах международного права. обращаясь к вызовам современности, связанным с развитием технологий и искусственного интеллекта, Лев XIV подчеркнул: «Технологии не являются нейтральными, поскольку отражают выбор и ответственность человека». В этой связи решающим становится вопрос о том, какое место занимает человеческая личность в процессе принятия решений. Поэтому подлинно справедливое общество может строиться лишь на признании неприкосновенного достоинства человека. Особое внимание собеседников папа обратил на вопросы миротворчества, свободы и общественной ответственности. Мир требует сегодня не только политических решений, но и нравственного измерения, выражающегося в уважении к инакомыслию, стремлении к истине и примирению. Достижение мира предполагает готовность к диалогу на международном уровне и отказ от логики силы, поскольку каждая война есть поражение самой способности договариваться. Оружие может временно заставить замолчать конфликты, но не способно заложить основу подлинного и прочного мира. Лев XIV напомнил, что каждое решение органов власти касается реальных людей из плоти и крови. А потому политическая ответственность требует постоянного внимания к человеку, особенно к тем, кто находится в наиболее уязвимом положении. Именно поэтому общественная жизнь нуждается в нравственном обновлении, чтобы законодательная деятельность всегда оставалась верной служению человеку. Восьмого июня в мадридской резиденции поместного епископата Лев XIV обратился к испанским прелатам с программной речью о миссии Церкви, синодальности, призваниях и свидетельстве единства в современном мире. Святейший Отец отметил, что синодальный путь предполагает умение слушать друг друга и распознавать голос Божий, звучащий через церковную общину. Размышляя над задачами благовестия, он предложил образ паломничества к Богу, в котором важно сочетать свободу обновления с верностью духовному наследию. Особое внимание папа уделил богатому христианскому наследию Испании, назвав его драгоценным сокровищем, способным и сегодня привлекать людей, в том числе неверующих, красотой веры и культурными связями, глубоко вплетенными в духовную самобытность народа. Вместе с тем он предостерег от привязанности к структурам, которые уже не служат миссии Церкви. Говоря о современных вызовах, епископ Рима указал на необходимость искать новых форм взаимодействия с обществом, использовать понятный современному человеку язык и строить отношения уважительного диалога. Папа отметил, что в эпоху растущей поляризации христианские общины призваны являть миру пример единства, в котором различные дары и харизмы не разделяют, а взаимно обогащают. Лик Христа узнается в живой мозаике церкви. Мы, епископы, призваны быть зримым источником единства, прежде всего с Христом, с любовью храня полученную веру, в послушании Слову Божьему и живой традиции Церкви, затем в общении с преемником Петра и со Вселенской Церковью, с духовенством и со своей епархиальной общиной, с богопосвященной жизнью, с движениями, объединениями и со всей подлинной харизмой, которую Святой Дух дарует для всеобщего созидания. Ваша миссия требует единства, содействия диалогу, исцеления расколов и сопровождения людей, вверенных вашей заботе. По словам папы, забота о призваниях не может сводиться к статистике. Новые священники рождаются там, где есть живые общины, радостное свидетельство веры и семьи, являющие красоту верности Христу. Епископы призваны обеспечивать качественную подготовку семинаристов и развивать активное сотрудничество между епархиями. Святейший Отец вновь подчеркнул необходимость правды, справедливости, исцеления и профилактики в отношении жертв злоупотреблений со стороны духовенства. призвав Церковь отвечать искренним вниманием, действенной защитой и реальными путями к исцелению. В конце встречи Лев XIV верил испанских епископов в заступничество Пресвятой Богородицы, Матери Единства и Надежды, и завершил встречу молитвой святого Иоанна Авильского, покровителя испанского духовенства. «Если Ты посылаешь меня, Господи, делать то, что делал Ты, даруй мне Твое сердце». Восьмого июня в резиденции апостольской нунциатуры в Мадриде папа Лев XIV встретился с 6 жертвами насилия со стороны духовенства и церкви в Испании. Их сопровождали сотрудники церковных служб, оказывающих поддержку пострадавшим. В ходе беседы, продолжавшейся около часа, каждый из присутствовавших поделился с папой своей болезненной историей и высказал предложение о том, как сделать более эффективным ответ церкви на столь драматические случаи, сообщается в коммюнике Зала печати Ватикана. Святейший Отец выслушал собеседников с глубоким вниманием и сердечностью, заверив от своего имени и от лица всей церковной общины в духовной близости. Он также подтвердил свою личную решимость сделать прозвучавшие предложения основой для дальнейших усилий, чтобы церковь стала по-настоящему безопасным и духовно здоровым местом, где раны обретают утешение и исцеление.

0: Вечером в кафедральном соборе Мадрида Лев XIV возглавил молебен, ставший важным духовным событием его апостольского визита. В этом храме хранится одна из главных святынь Испании – статуя Девы Марии Альмудены, у стоп которой папа возложил золотую розу как символ своего сыновнего почитания Богородицы. Епископ Рима напомнил историю обретения этой святыни, подчеркнув, что она не только свидетельствует о глубоких христианских корнях народа, но и является знаком надежды для будущих поколений. Предание гласит, что во времена арабского завоевания 712 года статуя была сокрыта местными жителями в крепостной стене, с арабского «Аль-Мудайна» — «Цитадель». После освобождения Мадрида в XI веке верующие долгое время пытались отыскать свою святыню. Тогда король Альфонсо VI распорядился совершить торжественное богослужение, во время которого произошло чудо. Несколько камней выпали из крепостной стены, открыв тайник со статуей. Папа заметил, что обрушившаяся стена на первый взгляд может показаться причиной хаоса и беспорядка, но именно она открывает пространство, позволяющее увидеть горизонт. В сегодняшнем обществе очень многие стены не защищают, а скорее разделяют, отдаляют и изолируют. Порой кажется, что разрушение этих стен заставит столкнуться с тем, что нам не нравится, и мы предпочитаем жить в комфорте, подпирая их и чаще всего попросту игнорируя. Лев XIV завершил проповедь призывом не бояться сносить стены, которые разделяют общество, и обратился к Пресвятой Богородице с молитвенным воззванием научить человечество быть созидателями мира.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 9 июня, католическая церковь чтит память святого Ефрема Сирина, учителя церкви. Ефрем родился в начале IV века в бедной христианской семье. Родители воспитали его в благочестии. Жизнь порой преподносит свои сценарии. Однажды Ефрема несправедливо обвинили в краже овец, посадили в темницу, где во время сна он услышал голос, призывавший его к покаянию. Вскоре Ефрем был оправдан, освобожден и удалился в окрестные горы, став отшельником. Сестры-братья, нам с вами стоит обратить внимание на учение святого Ефрема о покаянии, которым святой направляет наши мысли к Божьей доброте, предостерегая от уныния, которое считает тяжким грехом. Важное место в его трудах занимает учение о борьбе со страстями, а также удаление от суеты мирской. Кроме того, святой Ефрем дает ценные советы родителям о воспитании детей в духе веры, которая способна изменить структуру сознания ребенка, способна сделать его смиренно мудрым, иными словами, сделать правильным образ его мыслей о самом себе и окружающем его мире, да и не только детей, но и нас, взрослых, тоже. Господь за меня, и мне нечего бояться.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Вечером 7 июня в мадридском комплексе Movistar Arena Лев XIV встретился с представителями мира культуры, искусства, экономики, образования и спорта. В своей речи папа отметил богатое культурное наследие Испании, которое отражается в ее городах, памятниках, университетах, храмах, в музыке, живописи и литературе. Однако созерцание этих достижений неизбежно ставит вопрос, какое наследие нынешнее поколение оставит будущему. Святейший Отец признал огромные возможности современного мира в области производства, инноваций, коммуникации, предупредив, что человечество рискует утратить смысл собственных достижений, напомнив слова Павла VI о том, что церковь – эксперт в гуманизме. Папа обозначил вопрос, который остается главным – что значит быть по-настоящему человеком? Стремление к добру, истине и красоте заложено в самой природе человека, поэтому Церковь предлагает пути к достойной жизни и общему благу. Лев XIV напомнил, что само слово «культура» связано с возделыванием и заботой. Он предложил задуматься о том, какие ценности общество сохраняет, а какие постепенно утрачивает. Ответом на этот вызов должен стать широкий общественный диалог через встречу, внимание и уважение. При этом папа особо подчеркнул, что коммуникация никогда не бывает нейтральной. Слово способно ранить или исцелить, посеять раздор или пробудить надежду. Развивая образ качества сетей, Святейший Отец призвал к сотрудничеству между университетами, бизнесом, искусством, спортом и технологической сферой, чтобы образование не изменяло поиску истины, чтобы предпринимательство не сводило работника к статье расходов, а технический прогресс учитывал нужды стариков, бедных и отверженных. В основе такого диалога должно быть достоинство человека, созданного по образу и подобию Бога. Епископ Рима подчеркнул роль искусства и веры в формировании культуры. красота способна преображать человека, а вера на протяжении веков вдохновляла на создание поэзии, музыки, литературы и архитектуры, ставших частью духовного наследия Европы. Размышляя об историческом пути континента, Святейший Отец предложил задуматься, смогла бы Европа обрести свое лицо без духовного влияния христианства. И процитировал призыв святого Иоанна Павла II: «Не бойтесь, распахните двери Христу». Затронув тему бедности, папа подчеркнул, что положение малоимущих остается постоянным вызовом для совести общества, политических и экономических систем, а также самой церкви. Экономические и общественные структуры могут считаться справедливыми лишь тогда, когда служат всестороннему развитию человека и обеспечивают ответственное участие каждого. Обращаясь к миру спорта, папа отметил его воспитательную силу. Именно на спортплощадке многие учатся уважать соперника, достойно переносить поражение, а в победе не унижать других. Завершая встречу, Святейший Отец призвал собравшихся стать новыми нитями для новых сетей, таких, что сплетают различные сферы жизни ради более человечного и солидарного общества. Y busqué, y busqué, y busqué hasta la cima. Y no hallé, y no hallé, y no hallé. Вечером 7 июня папа Лев XIV встретился в Мадриде с 200 священниками-августинцами и членами августинских общин, призвав их нести миру свидетельство единства. После приветствия провинциального настоятеля ордена Святейший Отец поблагодарил собравшихся за возможность встречи, подчеркнув, что общение и единство сердец его собратьев-монашествующих может служить посланием сегодняшнему миру. Этим свидетельством стоит делиться с молодежью, например, с теми 600 000 молодых людей, которые собирались днем ранее на площади Лима и делились своими вопросами и духовными поисками. Епископ Рима обратил внимание на присутствие сестер из созерцательных общин, указав на ценность их призвания, в том числе для придания смысла социальному служению во времена, когда утрачивается способность к тишине и способность человека заглянуть в собственное сердце. В конце встречи Лев XIV призвал собравшихся вознести молитву «Отче наш», благословил и лично приветствовал каждого. Утром 8 июня в здании Конгресса депутатов в Мадриде Святейший Отец встретился с членами парламента Испании, а также с руководителями высших государственных и судебных институтов страны. В центре его обращения было размышление о достоинстве человеческой личности как основе законодательства, о служении общему благу и о вызовах современности, от технологического прогресса до миротворчества. Перед встречей с членами парламента Лев XIV провел краткую беседу с председателем правительства Испании Педро Санчесом. Приветствуя политиков, епископ Рима подчеркнул: «Сопровождая человечество, церковь вступает в диалог с государствами, уважает миссию политических институтов в сфере законодательства и признает различия между церковной и политической сферами. Ее слово направлено на служение человеку и общему благу. В основе любого законодательного процесса неизбежно стоит фундаментальный вопрос, какое понимание человека лежит в основе закона. От этого зависит не только содержание отдельных норм, но и сама модель общества, которую формируют законы. В этой перспективе папа напомнил о богатом историческом наследии Испании, где переплелись право, культура и духовная традиция, особенно в контексте Саламанкской школы, знаменитой богословско-правовой традиции XVI века, представители которой заложили основы учения о достоинстве человека и началах международного права. обращаясь к вызовам современности, связанным с развитием технологий и искусственного интеллекта, Лев XIV подчеркнул: «Технологии не являются нейтральными, поскольку отражают выбор и ответственность человека». В этой связи решающим становится вопрос о том, какое место занимает человеческая личность в процессе принятия решений. Поэтому подлинно справедливое общество может строиться лишь на признании неприкосновенного достоинства человека. Особое внимание собеседников папа обратил на вопросы миротворчества, свободы и общественной ответственности. Мир требует сегодня не только политических решений, но и нравственного измерения, выражающегося в уважении к инакомыслию, стремлении к истине и примирению. Достижение мира предполагает готовность к диалогу на международном уровне и отказ от логики силы, поскольку каждая война есть поражение самой способности договариваться. Оружие может временно заставить замолчать конфликты, но не способно заложить основу подлинного и прочного мира. Лев XIV напомнил, что каждое решение органов власти касается реальных людей из плоти и крови, а потому политическая ответственность требует постоянного внимания к человеку, особенно к тем, кто находится в наиболее уязвимом положении. Именно поэтому общественная жизнь нуждается в нравственном обновлении, чтобы законодательная деятельность всегда оставалась верной служению человеку. Восьмого июня в мадридской резиденции поместного епископата Лев XIV обратился к испанским прелатам с программной речью о миссии Церкви, синодальности, призваниях и свидетельстве единства в современном мире. Святейший Отец отметил, что синодальный путь предполагает умение слушать друг друга и распознавать голос Божий, звучащий через церковную общину. Размышляя над задачами благовестия, он предложил образ паломничества к Богу, в котором важно сочетать свободу обновления с верностью духовному наследию. Особое внимание папа уделил богатому христианскому наследию Испании, назвав его драгоценным сокровищем, способным и сегодня привлекать людей, в том числе неверующих, красотой веры и культурными связями, глубоко вплетенными в духовную самобытность народа. Вместе с тем он предостерег от привязанности к структурам, которые уже не служат миссии Церкви. Говоря о современных вызовах, епископ Рима указал на необходимость искать новых форм взаимодействия с обществом, использовать понятный современному человеку язык и строить отношения уважительного диалога. Папа отметил, что в эпоху растущей поляризации христианские общины призваны являть миру пример единства, в котором различные дары и харизмы не разделяют, а взаимно обогащают. Лик Христа узнается в живой мозаике церкви.

исцеление расколов и сопровождение людей, веренных вашей заботе. По словам папы, забота о призваниях не может сводиться к статистике. Новые священники рождаются там, где есть живые общины, радостное свидетельство веры и семьи, являющие красоту верности Христу. Епископы призваны обеспечивать качественную подготовку семинаристов и развивать активное сотрудничество между епархиями. Святейший Отец вновь подчеркнул необходимость правды, справедливости, исцеления и профилактики в отношении жертв злоупотреблений со стороны духовенства, призвав Церковь отвечать искренним вниманием, действенной защитой и реальными путями к исцелению. В конце встречи Лев XIV верил испанских епископов в заступничество Пресвятой Богородицы, Матери Единства и Надежды, и завершил встречу молитвой святого Иоанна Авильского, покровителя испанского духовенства. «Если Ты посылаешь меня, Господи, делать то, что делал Ты, даруй мне Твое сердце». Восьмого июня в резиденции апостольской нунциатуры в Мадриде папа Лев XIV встретился с 6 жертвами насилия со стороны духовенства и церкви в Испании. Их сопровождали сотрудники церковных служб, оказывающих поддержку пострадавшим. В ходе беседы, продолжавшейся около часа, каждый из присутствовавших поделился с папой своей болезненной историей и высказал предложение о том, как сделать более эффективным ответ церкви на столь драматические случаи, сообщается в коммюнике Зала печати Ватикана. Святейший Отец выслушал собеседников с глубоким вниманием и сердечностью, заверив от своего имени и от лица всей церковной общины в духовной близости. Он также подтвердил свою личную решимость сделать прозвучавшие предложения основой для дальнейших усилий, чтобы церковь стала по-настоящему безопасным и духовно здоровым местом, где раны обретают утешение и исцеление.

Вечером в кафедральном соборе Мадрида Лев XIV возглавил молебен, ставший важным духовным событием его апостольского визита. В этом храме хранится одна из главных святынь Испании – статуя Девы Марии Альмудены, у стоп которой папа возложил золотую розу как символ своего сыновнего почитания Богородицы. Епископ Рима напомнил историю обретения этой святыни, подчеркнув, что она не только свидетельствует о глубоких христианских корнях народа, но и является знаком надежды для будущих поколений. Предание гласит, что во времена арабского завоевания 712 года статуя была сокрыта местными жителями в крепостной стене, с арабского «Аль-Мудайна» – «Цитадель». После освобождения Мадрида в XI веке верующие долгое время пытались отыскать свою святыню. Тогда король Альфонсо VI распорядился совершить торжественное богослужение, во время которого произошло чудо. Несколько камней выпали из крепостной стены, открыв тайник со статуей. Папа заметил, что обрушившаяся стена на первый взгляд может показаться причиной хаоса и беспорядка, но именно она открывает пространство, позволяющее увидеть горизонт. В сегодняшнем обществе очень многие стены не защищают, а скорее разделяют, отдаляют и изолируют. Порой кажется, что разрушение этих стен заставит столкнуться с тем, что нам не нравится, и мы предпочитаем жить в комфорте, подпирая их и чаще всего попросту игнорируя. Лев XIV завершил проповедь призывом не бояться сносить стены, которые разделяют общество, и обратился к Пресвятой Богородице с молитвенным воззванием научить человечество быть созидателями.

0: мира.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!